0: jump in the back.
1: Так, дело, Макс.
2: А у тебя?
1: Онлайн.
2: У тебя на хате?
1: РМФ, Макс. Хиты на Макса.
2: Хиты на Макса.